0: une beauté.
1: Qu'une beauté.
0: И звуки в образы твои леплю.
1: И не знаю, чьи любые.